0: Закинет все баровичка, спунет стул в сеш. Чиха вода в секирве, чиха вода в е. Закинет все баровичка, спунет стул в сеш.
1: СК2.
2: СК2.